От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков, истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прям через.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: ближе, так близко.
1: 4 часа 29 минут.
2: ЭХР плюс. ЭХР плюс. ЭХР плюс. Только хит.

6:26. Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.LV.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин

0: и дисков в Риге.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии. Номер один этой недели.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.

0: 7:30.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Плюс.
3: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White, насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.
4: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: ЭХР Плюс.
4: Только хиты.

0: прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта. ЭХР Плюс.
2: Только хиты.

0: 7 минут.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Я не хочу, чтобы ты плакала, плакала. Девочка вкуса сахара.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Школа зовет?
9: RD Electronics отвечает суперценами.
8: 17 августа по 13 сентября.
9: Большая школьная распродажа.
8: Смартфон Samsung Galaxy A16.
9: Всего 99 евро.
8: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
9: Все для школы по суперценам.
8: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
9: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
10: Севенбет. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
13: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Колонка громкость на всю. Я танцую и пью. И делаю вид, что...
3: Свежие и свежие. Яркие и яркие. Зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроне 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOVAP. Ieskaties FLOVAP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает супер ценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по супер ценам.
7: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
10: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
5: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Шаюми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
15: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
16: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV daļie. Next.
1: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят.
6: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
7: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%.

0: 48 минут.
1: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты в Билеши Сервис ЛВ.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Диско-хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Вторую неделю в хит-параде.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
6: Школа зовет?
7: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по супер ценам.
6: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Еще дешевле. Заверши лето хорошим кино. День кино в Рига Плаза 26 августа. Устоять невозможно. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино.
0: Номер один этой недели.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
2: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
1: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Третью неделю в эфире.

интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis LV – эксперты своего дела.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от +17 до +18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью

0: еще дешевле. Заверши лето хорошим кино. День кино в Рига Плаза 26 августа. Устоять невозможно. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино.
1: Вторую неделю в хит-параде.

0: самое для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
7: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G ar LMT datoru nomu. Iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
4: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: 20:44.
1: Новинка месяца на заправочных станциях «Виада». Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» или приложением «Lidl Plus» XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках «Виада». «Виада» – выгодно остановиться.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Еще дешевле. Заверши лето хорошим кино. День кино в Рига Плаза 26 августа. Устоять невозможно. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV!
2: Here we go!

идет ко дну. Или кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону. Но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков, истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прям через

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: звездное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты в Билеши Сервис ЛВ.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Осторожно! Горит!
11: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Третью неделю в эфире.

0: 2 часа 28 минут.
1: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
3: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
2: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Диско-хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Дома майнит авто. Ремонтет бувет ва егадатес и по шуму. Варбут бейдзот пинацис лайкс финишет каду сен лолоту и цери. Я ир планс, зини ар ко сакт. Саньем саву пьедавайму Inbank LV. Финансаюмс но 300 лиц 30 тукстошим евро ар фиксату икменеша максаюму. Inbank. Гудра идея. Бридинам. Айзнемшанас макса науду.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadela LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
4: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Офисный стол «Домолетти» 69,99. Компьютерный стол «Домолетти» 49,99. Коробка для хранения вещей «Курвер» 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklā.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: что ты услышишь дальше.
1: Дальше все пошло, поболело и прошло.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrākls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
8: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
9: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV!
10: EHR.FM представляет
11: EHR Plus Рига 96.2
10: хиты.
12: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
13: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
12: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Далее.
1: Next.
3: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. Ой, я...
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
8: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Your Emporia Armani Body

0: 4 часа 29 минут.
1: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis LV – эксперты своего дела.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Школа зовет?
5: РД Электроникс отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
6: РД

бесплатных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: В продолжении ТОП-5 в 5.
3: Со мной, Катей Ерофеевой.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Еще дешевле. Заверши лето хорошим кино. День кино в Рига Плаза 26 августа. Устоять невозможно. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино. ЭХР плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и классного настроения! Вечер уже с нами, и давайте его украсим лучшими хитами этого дня. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать топ-5 и запускать лучших на сегодня. На пятой строчке первая и не единственная новинка. В чарт заходит Минаева. «Больше, чем сильно».
2: Номер

0: КР плюс.
1: Топ-5.
2: Это топ-5 лучшие треки дня. На четвертой строчке был Лирик с треком «Аутентично». Новинка выпуска. Это свежая работа от Лирика, ей всего месяц, и с первых секунд можно уже было понять, что она станет хитом. Добро пожаловать в топ-5 и пожелаем раскачать чарт и обязательно его возглавить. Ну а теперь идем дальше. На третьей строчке сегодня. Нюша, Polaroid.
0: Номер 3.
1: Опускается на 2 места.

0: Рекорд Плюс.
1: ТОП-5.
0: Среди лучших треков дня сегодня в ТОП-5 были «Тестостерон», «Дмитрий Джи» и «Дип Саммер» с треком «Малыш». Вторая строчка. А впереди с первой прозвучит «Зиверт». Буквально вчера она выпустила клип на трек «Газ», а сегодня этот трек празднует победу в ТОП-5. Пожелаем и видеоработе достичь успехов и собрать миллионы просмотров. Слушаем номер один «Зиверт», «Газ». С вами была Катя Ерофеева, и теперь буду прощаться до завтра. Всем удачи и пока!
2: Номер один!

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5 часов 16 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
2: Акционерное общество Латвия с кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Школа зовет?
7: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
8: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: клиентам. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, товары для интерьера, зеркала, постельное белье, одеяло, подушки и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
3: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV.

0: Нетточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
3: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
2: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
0: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Подари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
2: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
3: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
4: Flow up.
5: Flow up.
4: Flow up.
5: Flow up.
6: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
8: Pie mums salonā zina, ka perfekti mati sākas keratīna hair terapija. No pieaudzēšanas un keratīna līdz krāsošanai. Pieaudzējot matus septembrī, profesionāli kopšanas līdzekļi dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
9: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
10: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка.

0: пока ассортимент еще широкий. Skyne More Kids, улица Донтас, 19А.
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Еще дешевле. Заверши лето хорошим кино. День кино в Рига Плаза 26 августа. Устоять невозможно. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза. Показывает Аполло кино.

0: продолжение скоро. Desmit procentu atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
0: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics. RD Electronics.

0: HT.lv. Vai tiekamies Čakajielā 136.
1: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
2: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета.

акционерное общество «Латвийская кредитная полизипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
11: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
12: Все, что помню.
11: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
13: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
14: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV!
15: Лучших хитов недели по версии YouTube.
16: Номер 8.
15: Опускается на...

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: 7 часов 17 минут.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР
1: Плюс.
0: ЭХР.фм представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

0: Клуб Coyote Fly представляет.
1: В эту пятницу на главной сцене свой сет сыграют Родион Гордин и Диджей Пластик. Тебя ожидают лучшие танцевальные версии зарубежных хитов. В субботу

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Танцпол на ЭКР.

0: лишь игра может быть, наверное.
1: Даже твоя нагота.
0: Мы с тобой небесные, да, как надо. Тронула душу твоя мне мила ламбада.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Клубная версия.

стремиться к довольству Творца. Давай пройдем с тобой все до конца. Ты протянула руку мне, я счастлив. Я счастлив.

знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву от громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через

0: часа 10 минут.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь.